0: бомбой, на культуристей пречистоматных, слипозвою воды. Ой, чипан, иди на народы, эй, ну, мохлопти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
3: Останню. Що сучите, мучитесь?
4: Підуємо.